0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pomladni.
3: Какое наиболее шикарное в Пумладском Маурисе?